0: This is Radio K4.
1: Приехавши в Загреб, задовольство свега радует.